Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. Когда

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресс и жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет

Однажды кто-то мне скажет: малая, хватит быть сильной. Я спрячусь за его спиной, за моим вырастут крылья. Однажды мы пересмотрим в обнимку лучшие фильмы. В его майке без майка я для него буду сам.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

Флегединст Авокадо ищет квалифицированных сотрудников. Мы приглашаем вас стать частью нашей команды в районах Марцан и Хеллерсдорф. Если вы Кранкентфлегер или Альтенфлегер, обладаете немецким дипломом и правом работать в Германии, то мы ищем именно вас. Мы предлагаем высокую заработную плату, работу с поддержкой опытной команды, стабильные условия труда, водительские права для работы обязательны. Свои резюме присылайте по адресу info@flege-avocado.de. Флегединст Авокадо, где ваша работа приносит радость.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Поклянись мне на

0: вместе смотреть на дождь.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина».
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.
1: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта. В испанской «Ла Лиге» футболисты «Реала» откатились на четвертое место, проиграв в принципиальном выездном матче мадридскому «Атлетику» 1-2. Матрасники с разницей в два мяча вели и играли в большинстве с начала второго тайма. И только за минуту до финального свистка Рюдигер размочил счет. У «Реала» в первых семи турах это уже второе поражение и отставание от лидирующей «Барселоны» 6 очков. В английской премьер-лиге Манчестер Сити принимал Сандерленд, и во многом стараниями Брайана Бробби Сандерленд оставался на плаву. Нидерландский нападающий оформил хет-трик, но Ман-Сити все равно выиграл 5-3. Точку в матче как раз Холланд поставил в конце игры. Кстати, Эрлинг Холланд стал всего лишь вторым футболистом, который забил всем командам АПЛ, с которыми играл. Подобным достижением обладает еще и Харри Кейн. Что касается других результатов, то Манчестер Юнайтед ушел от поражения в гостевой встрече с Фулхэмом. Ничья 1-1. В матче Борнмут-Ливерпуль единственный мяч забил в начале второго тайма швед Александр Исак. И таким образом Ливерпуль 1-0 выиграл. В итальянской серии А Ювентус после нескольких неудачных матчей смог одержать победу, но со счетом 2-0 одолел Аталанту. В Португалии принципиальная встреча Порту и Бенфики завершилась с победой лидера турнира Порту 3-1, причем с 35-й минуты Бенфика играла в меньшинстве. В Шотландии дерби Селтика и Рейнджерс завершилось победой Рейнджерс 1-0, но Селтик после 7 туров лидирует, опережая Рейнджерс на 2 балла. Продолжают приятно удивлять волейболисты сборной Финляндии. На чемпионате Европы финны смогли в 5 партиях взять верх над Грецией и теперь встретятся с чемпионами мира итальянцами, которые в 3 сетах выиграли у Дании. В еще одном четвертьфинальном матче олимпийские чемпионы-французы, скорее всего, пройдут Румынию, которая в 1-8 переиграла 3-0 Украину, а сборная Франции в 3 партиях победила Португалию. Тем временем волейболисты сборной Бразилии уверенно выиграли чемпионат Южной Америки и квалифицировались на Олимпиаду 28-го года, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Бразильские волейболисты в заключительном туре обыграли команду Аргентины со счетом 3-0. Стоит отметить, что бразильцы не проиграли ни одной партии на турнире, сухую победив еще Чили, Боливию, Колумбию и Венесуэлу. Мужская волейбольная сборная Бразилии стала 4-м участником Олимпийских игр 28-го года. Ранее, помимо хозяев сборной США, путевки выиграли волейболисты Японии и Кубы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: На часах 9:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. После серьезных потерь ХДС на выборах в Берлине и Мекленбурге Передней Померании канцлер Фридрих Мерц признал неудачу своей партии, однако менять политический курс не намерен. Особенно тяжелым Мерц назвал результат в Мекленбурге Передней Померании, где ХДС оказался лишь немного выше 5% барьера. В Берлине партия также заметно потеряла поддержку. Несмотря на это, Мерц заявил, что Германия нуждается в реформах, и правительство продолжит их проводить. По его словам, для этого потребуется стойкость и терпение. В СДПГ результаты выборов оценивают более критично. Вице-канцлер Ларс Клингбайл заявил, что правительству необходимо проанализировать причины растущей неуверенности в обществе. Генсек СДПГ Тим Клюссендорф также потребовал корректировки курса правящей коалиции. В двух городах и общинах Бранденбурга выборы мэров завершатся вторым туром 11 октября. В Штраусберге независимая кандидатка Анетта Биндер набрала около 48% и совсем немного не дотянула до абсолютного большинства. Ее соперником станет независимый кандидат Роберт Краузе, получивший 19%. В Шоневальде-Глине лучший результат, 44,5%, показала кандидат от СДПГ Ивон Хартли. Во втором туре она встретится с независимым кандидатом Свеном Кратцем. Глава немецкого института экономических исследований Марсель Фратшер резко раскритиковал планы правительства снизить цены на топливо за счет налоговой скидки. По его мнению, такая мера обойдется государству слишком дорого и прежде всего выгодно более обеспеченным автомобилистам. Фратшер считает, что эффективнее было бы напрямую выплачивать помощь гражданам. С критикой топливной скидки выступают также другие экономисты, экологи и защитники прав потребителей. Правительство и федеральные земли действительно договорились о новой топливной скидке. Ее планируют ввести с начала октября, а общий объем пакета оценивается примерно в 2,5 миллиарда евро. Италия призывает Евросоюз усилить военную миссию по защите судоходства в Красном море. Глава МИД Антонио Таяни заявил, что на фоне атак хуситов операция «Аспидес» нуждается в дополнительной поддержке. Ситуация обострилась после того, как поддерживаемые Ираном хуситы установили контроль над западным побережьем Йемена и стратегически важными островами у Баб-эль-Мандебского пролива. Для Италии этот маршрут особенно важен. Через Красное море проходит около 40% ее морской торговли. Ранее Рим даже допускал самостоятельную операцию итальянских ВМС. Вместе с тем, премьер-министр Италии Джорджо Мелани сообщил о подготовке внутри страны законопроекта, который вводит запрет на ношение в школах паранджи и никаба. Кроме того, он предусматривает ограничение количества иностранных учеников в классе. Об этом сообщает агентство ANSA. Иудеи по всему миру отмечают Йом-Кипур, главный и самый священный день еврейского календаря. Праздник начался накануне вечером и завершится сегодня вечером. Многие верующие соблюдают строгий пост. В Израиле на 25 часов практически полностью замирает общественная жизнь. Закрыты магазины и аэропорты, пустеют автомагистрали. Йом-Кипур – день покаяния, размышлений и прощения. Незадолго до его начала на Западном берегу произошли 2 теракта. В Берлине и Бранденбурге прошел Всемирный день уборки – World Cleanup Day. Волонтеры собирали мусор в парках, на улицах и у водоемов. В Берлине акции прошли на берегу Шпрее у станции Гезундбруннен и вокруг озера Тегель. К уборке присоединились также жители Потсдама, Котбуса и Витштока. Инициатива зародилась в Эстонии, напомним. В 2008 году за один день там на уборку вышли около 50 тысяч человек. Сегодня в Берлине солнце будет сменяться облаками, временами возможны короткие дожди. К вечеру станет суше, температура максимум поднимется до 18 градусов по Цельсию. В течение дня будет ветрено, местами порывы могут быть сильными.
2: На дорогах.
1: Водителям стоит учитывать новые ограничения. На 111-м автобане в направлении Ораненбурга в районе съезда Хенигсдорф из-за ремонта останется только одна полоса, сам съезд будет закрыт. На 103-м автобане между Зарштрассе и Филандштрассе также движение в обоих направлениях сокращено до одной полосы. А в Митте из-за работ на трамвайных путях закрыт участок Кастанин-Аллея в направлении Фер-Берлинер-Штрассе. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне, мы следим за развитием событий и желаем вам удачи на дороге. До свидания.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Новости спорта. В испанской «Ла Лиге» футболисты «Реала» откатились на четвертое место, проиграв в принципиальном выездном матче мадридскому «Атлетику» 1-2. Матрасники с разницей в два мяча вели и играли в большинстве с начала второго тайма. И только за минуту до финального свистка Рюдигер размочил счет. У «Реала» в первых семи турах это уже второе поражение и отставание от лидирующей «Барселоны» 6 очков. В английской премьер-лиге Манчестер Сити принимал Сандерленд, и во многом стараниями Брайана Бробби Сандерленд оставался на плаву. Нидерландский нападающий оформил хет-трик, но Ман-Сити все равно выиграл 5-3. Точку в матче как раз Холланд поставил в конце игры. Кстати, Эрлинг Холланд стал всего лишь вторым футболистом, который забил всем командам АПЛ, с которыми играл. Подобным достижением обладает еще и Харри Кейн. Что касается других результатов, то Манчестер Юнайтед ушел от поражения в гостевой встрече с Фулхэмом. Ничья 1-1. В матче Борнмут-Ливерпуль единственный мяч забил в начале второго тайма швед Александр Исак. И таким образом Ливерпуль 1-0 выиграл. В итальянской серии А Ювентус после нескольких неудачных матчей смог одержать победу, но со счетом 2-0 одолел Аталанту. В Португалии принципиальная встреча Порту и Бенфики завершилась с победой лидера турнира Порту 3-1, причем с 35-й минуты Бенфика играла в меньшинстве. В Шотландии дерби Селтика и Рейнджерс завершилось победой Рейнджерс 1-0, но Селтик после 7 туров лидирует, опережая Рейнджерс на 2 балла. Продолжает приятно удивлять волейболисты сборной Финляндии на чемпионате Европы. Финны смогли в 5 партиях взять верх над Грецией и теперь встретятся с чемпионами мира итальянцами, которые в 3 сетах выиграли у Дании. В еще одном четвертьфинальном матче олимпийские чемпионы-французы, скорее всего, пройдут Румынию, которая в 1-8 переиграла 3-0 Украину, а сборная Франции в 3 партиях победила Португалию. Тем временем волейболисты сборной Бразилии уверенно выиграли чемпионат Южной Америки и квалифицировались на Олимпиаду 28-го года, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Бразильские волейболисты в заключительном туре обыграли команду Аргентины со счетом 3-0. Стоит отметить, что бразильцы не проиграли ни одной партии на турнире, сухую победив еще Чили, Боливию, Колумбию и Венесуэлу. Мужская волейбольная сборная Бразилии стала 4-м участником Олимпийских игр 28-го года. Ранее, помимо хозяев сборной США, путевки выиграли волейболисты Японии и Кубы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Берлинская служба по уходу Pflegedienst Avocado растет и приглашает в свою команду новых специалистов. Если вы Altenpfleger или Krankenpfleger, имеете немецкий диплом и право работать в Германии, возможно, именно вы станете частью этой дружной команды. Avocado предлагает стабильную работу, поддержку опытных коллег и достойные условия. Здесь ценят профессионализм, ответственность и человеческое отношение. А главное, стараются найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, потому что понимают, все люди разные, но всех объединяет одно – желание помогать. Pflegedienst Avocado – это место, где уважают труд, поддерживают инициативу и создают атмосферу доверия. Если вы ищете работу, в которой есть смысл, напишите по адресу info@pflege-avocado.de. Pflegedienst Avocado – забота с душой и профессионализмом.

0: На часах 10:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. После серьезных потерь ХДС на выборах в Берлине и Мекленбурге передней Померании канцлер Фридрих Мерц признал неудачу своей партии, однако менять политический курс не намерен. Особенно тяжелым Мерц назвал результат в Мекленбурге передней Померании, где ХДС оказался лишь немного выше 5% барьера. В Берлине партия также заметно потеряла поддержку. Несмотря на это, Мерц заявил, что Германия нуждается в реформах, и правительство продолжит их проводить. По его словам, для этого потребуется стойкость и терпение. В СДПГ результаты выборов оценивают более критично. Вице-канцлер Ларс Клингбайл заявил, что правительству необходимо проанализировать причины растущей неуверенности в обществе. Генсек СДПГ Тим Клюссендорф также потребовал корректировки курса правящей коалиции. В двух городах и общинах Бранденбурга выборы мэров завершатся вторым туром 11 октября. В Штраусберге независимая кандидатка Анетта Биндер набрала около 48% и совсем немного не дотянула до абсолютного большинства. Ее соперником станет независимый кандидат Роберт Краузе, получивший 19%. В Шоневальде-Глине лучший результат 44,5% показала кандидат от СДПГ Ивон Хартли. Во втором туре она встретится с независимым кандидатом Свеном Кратцем. Глава немецкого института экономических исследований Марсель Фратшер резко раскритиковал планы правительства снизить цены на топливо за счет налоговой скидки. По его мнению, такая мера обойдется государству слишком дорого и прежде всего выгодно более обеспеченным автомобилистам. Фратшер считает, что эффективнее было бы напрямую выплачивать помощь гражданам. С критикой топливной скидки выступают также другие экономисты, экологи и защитники прав потребителей. Правительство и федеральные земли действительно договорились о новой топливной скидке. Ее планируют ввести с начала октября, а общий объем пакета оценивается примерно в 2,5 миллиарда евро. Италия призывает Евросоюз усилить военную миссию по защите судоходства в Красном море. Глава МИД Антонио Таяни заявил, что на фоне атак хуситов операция «Аспидес» нуждается в дополнительной поддержке. Ситуация обострилась после того, как поддерживаемые Ираном хуситы установили контроль над западным побережьем Йемена и стратегически важными островами у Баб-эль-Мандебского пролива. Для Италии этот маршрут особенно важен. Через Красное море проходит около 40% ее морской торговли. Ранее Рим даже допускал самостоятельную операцию итальянских ВМС. Вместе с тем, премьер-министр Италии Джорджа Мелани сообщил о подготовке внутри страны законопроекта, который вводит запрет на ношение в школах паранджи и никаба. Кроме того, он предусматривает ограничение количества иностранных учеников в классе. Об этом сообщает агентство АНСА. Иудеи по всему миру отмечают Йом-Кипур, главный и самый священный день еврейского календаря. Праздник начался накануне вечером и завершится сегодня вечером. Многие верующие соблюдают строгий пост. В Израиле на 25 часов практически полностью замирает общественная жизнь. Закрыты магазины и аэропорты, пустеют автомагистрали. Йом-Кипур – день покаяния, размышлений и прощения. Незадолго до его начала на Западном берегу произошли 2 теракта. В Берлине и Бранденбурге прошел Всемирный день уборки – World Cleanup Day. Волонтеры собирали мусор в парках, на улицах и у водоемов. В Берлине акции прошли на берегу Шпрее у станции Гезунбруннен и вокруг озера Тегель. К уборке присоединились также жители Потсдама, Котбуса и Витштока. Инициатива зародилась в Эстонии, напомним. В 2008 году за один день там на уборку вышли около 50 тысяч человек. Сегодня в Берлине солнце будет сменяться облаками, временами возможны короткие дожди. К вечеру станет суше, температура максимум поднимется до 18 градусов по Цельсию, в течение дня будет ветрено, местами порывы могут быть сильными.
1: На дорогах.
0: Водителям стоит учитывать новые ограничения. На 111-м автобане в направлении Ораненбурга в районе съезда Хенигсдорф из-за ремонта останется только одна полоса, сам съезд будет закрыт. На 103-м автобане между Зарштрассе и Филанштрассе также движение в обоих направлениях сокращено до одной полосы. а в МИТТО из-за работ на трамвайных путях закрыт участок Кастанин-Аллея в направлении Фер-Берлинер-Штрассе. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне, мы следим за развитием событий и желаем вам удачи на дороге. До свидания.
2: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: просто шутка.
1: Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: На часах 11:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Выборы сразу в двух федеральных землях Германии заметно изменили политический расклад. В Берлине впервые побеждает левая партия. По последним данным, она набирает 25% и более чем вдвое улучшает свой предыдущий результат. ХДС получает более 18%, АДГ – 16%, зеленые набирают 14%, а СДПГ показывает исторически слабый результат – чуть более 12%. Глава избирательной комиссии Берлина Штефан Брёхлер в целом положительно оценил проведение выборов. Были лишь отдельные проблемы. Например, некоторым 16- и 17-летним избирателям по ошибке выдавали не все необходимые бюллетени. В Мекленбурге и Передней Померании победу одержала АДГ. По предварительному официальному результату партия получила чуть более 38% голосов. СДПГ премьер-министра Мануэла Швезих занимает второе место с 35%. Для ХДС выборы там закончились особенно тяжело. Партия набрала менее 5% и не проходит в Ландтаг. За пределами парламента остается и БСВ. Левая партия получает 6,5%, зеленые – чуть более 5,5%. Профсоюз ИГ «Металь» проводит сегодня общенациональный день протестов в немецкой автомобильной промышленности. По всей стране запланировано около 280 акций, в которых, по расчетам профсоюза, примут участие более 100 тысяч работников. Таким образом, ИГ «Металь» протестует против дальнейшего сокращения рабочих мест и расходов в отрасли. Среди запланированных мероприятий – собрания на предприятиях и публичные митинги. Крупнейшие автоконцерны Германии в последнее время объявили масштабные программы экономии. Только Volkswagen планирует в ближайшие годы сократить до 60 тысяч рабочих мест. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке. Она должна состояться на фоне Генеральной Ассамблеи ООН, общие дебаты, которые начинаются во вторник. Точная дата переговоров пока не названа. Зеленский заявил, что встреча может многое изменить, и отметил новую дипломатическую динамику. По его словам, обсуждаются предложения по деэскалации, энергетической и продовольственной безопасности, а также защите мирного населения. Вашингтон в последние недели пытается вновь активизировать переговоры о завершении войны. Однако предыдущие контакты США с Россией и Украиной пока не привели к прорыву. Загрязнение воздуха стало причиной почти 8 миллионов смертей во всем мире в 2023 году. По данным инициативы BRICCITES, экономический ущерб от его последствий для здоровья оценивается более чем в 7 триллионов евро в год. Это около 6% мирового ВВП. Особенно опасны мелкие частицы. Они могут проникать в разные органы, включая мозг, и повышать риск серьезных заболеваний. При этом меры по очистке воздуха дают результат. В Лондоне после введения зон с ограничением вредных выбросов количество связанных с загрязнением смертей, по данным исследования, сократилось примерно на 40%. Берлинским автомобилистам на этой неделе стоит готовиться к дополнительным ограничениям из-за предстоящего марафона. Первые перекрытия действуют уже с сегодняшнего дня. Закрыты участки штрассы Д-Зипцентеюни между Гроссштерн и Бранденбургскими воротами, а также Исхак-Рабин-штрассе. В ближайшие дни ограничения появятся и на других улицах по маршруту марафона. Трасса пройдет через Эрнст-Ройтер-Плац и Альт-Моабит, затем через Тиргартен и центр города до Карл-Маркс-Аллеи и Штраусбергер-Плац во Фридрихсхайне. Поэтому в этих районах в выходные возможны особенно серьезные ограничения движения. На старт выйдут более 56 тысяч участников. Берлинская полиция готовится к масштабной операции. Сегодня в Берлине переменная облачность, временами возможны короткие дожди. К вечеру станет суше, ветер ослабеет. Максимальная температура 18 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На автобане Осто в направлении Трептова большая пробка между Детмольдштрассе и Албоняштрассе. Потери времени около 45 минут. В районе Албоняштрассе также перекрыта левая полоса. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пусть понедельник задаст хороший ритм всей недели. Легкого вам дня, хорошего настроения и до встречи в эфире.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Новости спорта.
2: В испанской «Ла Лиге» футболисты «Реала» откатились на четвертое место, проиграв в принципиальном выездном матче мадридскому «Атлетику» 1-2. Матрасники с разницей в два мяча вели и играли в большинстве с начала второго тайма. И только за минуту до финального свистка Рюдигер размочил счет. У «Реала» в первых семи турах это уже второе поражение и отставание от лидирующей «Барселоны» 6 очков. В английской премьер-лиге «Манчестер Сити» принимал «Сандерленд», и во многом стараниями Брайана Бробби «Сандерленд» оставался на плаву. Нидерландский нападающий оформил хет-трик, но «Ман-Сити» все равно выиграл 5-3. Точку в матче как раз Холланд поставил в конце игры. Кстати, Эрлинг Холланд стал всего лишь вторым футболистом, который забил всем командам АПЛ, с которыми играл. Подобным достижением обладает еще и Харри Кейн. Что касается других результатов, то «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в гостевой встрече с Фулхэмом. Ничья 1-1. В матче Борнмут-Ливерпуль единственный мяч забил в начале второго тайма швед Александр Исак. И таким образом Ливерпуль 1-0 выиграл. В итальянской серии А Ювентус после нескольких неудачных матчей смог одержать победу, но со счетом 2-0 одолел Аталанту. В Португалии принципиальная встреча Порту и Бенфики завершилась победой лидера турнира Порту 3-1, причем с 35-й минуты Бенфика играла в меньшинстве. В Шотландии дерби Селтика и Рейнджерс завершилось победой Рейнджерс 1-0, но Селтик после 7 туров лидирует, опережая Рейнджерс на 2 балла. Продолжают приятно удивлять волейболисты сборной Финляндии на чемпионате Европы. Финны смогли в 5 партиях взять верх над Грецией и теперь встретятся с чемпионами мира итальянцами, которые в 3 сетах выиграли у Дании. В еще одном четвертьфинальном матче олимпийские чемпионы-французы, скорее всего, пройдут Румынию, которая в 1-8 переиграла 3-0 Украину, а сборная Франции в 3 партиях победила Португалию. Тем временем волейболисты сборной Бразилии уверенно выиграли чемпионат Южной Америки и квалифицировались на Олимпиаду 28-го года, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Бразильские волейболисты в заключительном туре обыграли команду Аргентины со счетом 3-0. Стоит отметить, что бразильцы не проиграли ни одной партии на турнире, сухую победив еще Чили, Боливию, Колумбию и Венесуэлу. Мужская волейбольная сборная Бразилии стала 4-м участником Олимпийских игр 28-го года. Ранее, помимо хозяев сборной США, путевки выиграли волейболисты Японии и Кубы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Темный дом был маленьким домиком. Желтые цветы с этажей подоконников. Горькие пьяницы, птицы и дворники. И на веревке белье. Мой огромный двор изменился не полностью. На любимом месте нетрезвая молодость. Осколки склеились, старое вспомнилось.

Флегединст Авокадо ищет квалифицированных сотрудников. Мы приглашаем вас стать частью нашей команды в районах Марцан и Хеллерсдорф. Если вы Кранкенфлегер или Альтенфлегер, обладаете немецким дипломом и правом работать в Германии, то мы ищем именно вас. Мы предлагаем высокую заработную плату, работу с поддержкой опытной команды, стабильные условия труда, водительские права для работы обязательны. Свои резюме присылайте по адресу info@flege-avocado.de. Флегединст Авокадо, где ваша работа приносит радость.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: германской столице полдень. В эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Выборы сразу в двух федеральных землях Германии заметно изменили политический расклад. В Берлине впервые побеждает левая партия. По последним данным, она набирает 25% и более чем вдвое улучшает свой предыдущий результат. ХДС получает более 18%, АДГ – 16%, зеленые набирают 14%, а СДПГ показывает исторически слабый результат – чуть более 12%. Глава избирательной комиссии Берлина Штефан Брёхлер в целом положительно оценил проведение выборов. Были лишь отдельные проблемы. Например, некоторым 16- и 17-летним избирателям по ошибке выдавали не все необходимые бюллетени. В Мекленбурге и Передней Померании победу одержала АДГ. По предварительному официальному результату партия получила чуть более 38% голосов. СДПГ премьер-министра Мануэла Швезих занимает второе место с 35%. Для ХДС выборы там закончились особенно тяжело. Партия набрала менее 5% и не проходит в Ландтаг. За пределами парламента остается и БСВ. Левая партия получает 6,5%, зеленые – чуть более 5,5%. Профсоюз ИГ «Металь» проводит сегодня общенациональный день протестов в немецкой автомобильной промышленности. По всей стране запланировано около 280 акций, в которых, по расчетам профсоюза, примут участие более 100 тысяч работников. Таким образом, ИГ «Металь» протестует против дальнейшего сокращения рабочих мест и расходов в отрасли. Среди запланированных мероприятий – собрания на предприятиях и публичные митинги. Крупнейшие автоконцерны Германии в последнее время объявили масштабные программы экономии. Только Volkswagen планирует в ближайшие годы сократить до 60 тысяч рабочих мест. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке. Она должна состояться на фоне Генеральной Ассамблеи ООН, общие дебаты, которые начинаются во вторник. Точная дата переговоров пока не названа. Зеленский заявил, что встреча может многое изменить, и отметил новую дипломатическую динамику. По его словам, обсуждаются предложения по деэскалации, энергетической и продовольственной безопасности, а также защите мирного населения. Вашингтон в последние недели пытается вновь активизировать переговоры о завершении войны. Однако предыдущие контакты США с Россией и Украиной пока не привели к прорыву. Загрязнение воздуха стало причиной почти 8 миллионов смертей во всем мире в 2023 году. По данным инициативы BRICCITES, экономический ущерб от его последствий для здоровья оценивается более чем в 7 триллионов евро в год. Это около 6% мирового ВВП. Особенно опасны мелкие частицы. Они могут проникать в разные органы, включая мозг, и повышать риск серьезных заболеваний. При этом меры по очистке воздуха дают результат. В Лондоне после введения зон с ограничением вредных выбросов количество связанных с загрязнением смертей, по данным исследования, сократилось примерно на 40%. Берлинским автомобилистам на этой неделе стоит готовиться к дополнительным ограничениям из-за предстоящего марафона. Первые перекрытия действуют уже с сегодняшнего дня. Закрыты участки штрассе Д. Зипцентеюни между Гроссштерн и Бранденбургскими воротами, а также Исхак-Рабин-штрассе. В ближайшие дни ограничения появятся и на других улицах по маршруту марафона. Трасса пройдет через Эрнст-Ройтер-Плац и Альт-Моабит, затем через Тиргартен и центр города до Карл-Маркс-Аллеи и Штраусбергер-Плац во Фридрихсхайне. Поэтому в этих районах в выходные возможны особенно серьезные ограничения движения. На старт выйдут более 56 тысяч участников. Берлинская полиция готовится к масштабной операции. Сегодня в Берлине переменная облачность, временами возможны короткие дожди. К вечеру станет суше, ветер ослабеет. Максимальная температура 18 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На автобане Осто в направлении Трептова большая пробка между Детмольдштрассе и Албоняштрассе. Потери времени около 45 минут. В районе Албоняштрассе также перекрыта левая полоса. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пусть понедельник задаст хороший ритм всей недели. Легкого вам дня, хорошего настроения и до встречи в эфире.
1: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: чудо.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: На часах 13:00. В эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. После победы на выборах кандидат левой партии Элиф Эральп заявила о намерении изменить политический курс Берлина. Главной задачей она назвала борьбу с жилищным кризисом. В качестве наиболее вероятных партнеров Эральп видит «Зеленых» и СДПГ. И по-прежнему выступает за перевод крупных жилищных компаний в общественную собственность. Именно этот вопрос может стать одним из главных препятствий на переговорах. Кандидат СДПГ Штефан Крах вновь выступил против такого шага. Представитель ХДС Штефан Эверс со своей стороны призвал сформировать стабильное и дееспособное правительство, способное вернуть доверие берлинцев. Бывший министр транспорта Германии Андреас Шойер сегодня предстанет перед земельным судом Берлина. Прокуратура обвиняет политика ХСС в даче заведомо ложных показаний парламентской комиссии, расследовавшей скандал вокруг провалившегося проекта дорожной пошлины. Сам Шойер обвинение отвергает. Вместе с ним по делу проходит бывший госсекретарь Герхард Шульц. Проект дорожного сбора для легковых автомобилей был остановлен Европейским судом в 2019 году. Однако, к тому моменту контракты с операторами уже были подписаны. В результате государству пришлось выплатить 243 миллиона евро компенсации. Государственный долг Франции продолжает расти и в этом году, как ожидается, достигнет 119% ВВП, максимального уровня почти за полвека. В следующем году показатель может превысить уже 120%. Главная причина – высокий бюджетный дефицит. В этом году правительство прогнозирует его на уровне 5,5% ВВП, тогда как правила Евросоюза предусматривают максимум 3%. По уровню задолженности Франция занимает третье место в еврозоне после Греции и Италии и уже 2 года находится под усиленным контролем Евросоюза. Чтобы стабилизировать финансы, правительство планирует в бюджете на 2027 год сокращение расходов и другие меры на общую сумму 54 миллиарда евро. Соединенные Штаты Америки и Китай провели в Нью-Йорке переговоры по вопросам торговли и искусственного интеллекта, которые министр финансов США Скотт Бессент назвал крайне успешными. Он сообщил, что консультации по искусственному интеллекту перешли в практическую плоскость. Стороны обсуждают создание постоянного механизма взаимодействия, который получит название «Искусственный интеллект. Диалог США и Китая». Вашингтон предложил в рамках этого механизма ввести систему взаимных уведомлений о возможных инцидентах и угрозах, связанных с искусственным интеллектом. По словам Бессента, США и Китай также намерены выработать общее понимание целей и угроз в сфере искусственного интеллекта. Голоса на выборах в Берлине уже подсчитаны, однако объявленный результат пока считается предварительным. В ближайшие дни данные еще раз проверят, а окончательный результат выборов в Палату депутатов должен утвердить земельный избирательный комитет. Его заседание запланировано на 12 октября. Новый берлинский парламент впервые соберется 29 октября. До этого партии начнут консультации о возможном формировании правящей коалиции. При этом конкретного срока для избрания нового правящего бургомистра пока нет. Сначала партиям необходимо договориться о парламентском большинстве и, как правило, заключить коалиционное соглашение. После этого депутаты смогут избрать нового главу правительства Берлина. В берлинском Штеглице вечером в воскресенье с высоты около 30 метров обрушились части фасада здания на Шлоссштрассе. Причина пока неизвестна. Спасатели с помощью альпинистского оборудования сняли оставшиеся опасные элементы. На время операции были частично перекрыты Шлоссштрассе, Шильдхорнштрассе и соседний мост. Один из очевидцев происшествия получил шок. Ему была оказана медицинская помощь. Сегодня в Берлине синоптики обещают переменную облачность на протяжении всего дня, временами возможны кратковременные осадки. К вечеру станет суше, ветер ослабеет. Максимальная температура 18 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На 111-м автобане сразу две помехи. В направлении Ораниенбурга в тоннеле Тегель из-за заглохшего автомобиля закрыта правая полоса. А по направлению в центр после аварии перекрыта левая полоса между Хольцхаузерштрассе и Зальдерштрассе. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пусть понедельник задаст хороший ритм всей недели, легкого вам дня, хорошего настроения и до встречи в эфире.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Берлинская служба по уходу Pflegedienst Avocado растет и приглашает в свою команду новых специалистов. Если вы Altenpfleger или Krankenpfleger, имеете немецкий диплом и право работать в Германии, возможно, именно вы станете частью этой дружной команды. Avocado предлагает стабильную работу, поддержку опытных коллег и достойные условия. Здесь ценят профессионализм, ответственность и человеческое отношение. А главное, стараются найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, потому что понимают, все люди разные, но всех объединяет одно – желание помогать. Pflegedienst Avocado – это место, где уважают труд, поддерживают инициативу и создают атмосферу доверия. Если вы ищете работу, в которой есть смысл, напишите по адресу info@pflege-avocado.de. Pflegedienst Avocado – забота с душой и профессионализмом.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: На часах 14.00 в эфире на радио «Голос Берлина». Время информационного выпуска новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. После победы на выборах кандидат левой партии Элиф Эральп заявила о намерении изменить политический курс Берлина. Главной задачей она назвала борьбу с жилищным кризисом. В качестве наиболее вероятных партнеров Эральп видит «Зеленых» и СДПГ. И по-прежнему выступает за перевод крупных жилищных компаний в общественную собственность. Именно этот вопрос может стать одним из главных препятствий на переговорах. Кандидат СДПГ Штефан Крах вновь выступил против такого шага. Представитель ХДС Штефан Эверс со своей стороны призвал сформировать стабильное и дееспособное правительство, способное вернуть доверие берлинцев. Бывший министр транспорта Германии Андреас Шойер сегодня предстанет перед земельным судом Берлина. Прокуратура обвиняет политика ХСС в даче заведомо ложных показаний парламентской комиссии, расследовавшей скандал вокруг провалившегося проекта дорожной пошлины. Сам Шойер обвинение отвергает. Вместе с ним по делу проходит бывший госсекретарь Герхард Шульц. Проект дорожного сбора для легковых автомобилей был остановлен Европейским судом в 2019 году. Однако, к тому моменту контракты с операторами уже были подписаны. В результате государству пришлось выплатить 243 миллиона евро компенсации. Государственный долг Франции продолжает расти и в этом году, как ожидается, достигнет 119% ВВП, максимального уровня почти за полвека. В следующем году показатель может превысить уже 120%. Главная причина – высокий бюджетный дефицит. В этом году правительство прогнозирует его на уровне 5,5% ВВП, тогда как правила Евросоюза предусматривают максимум 3%. По уровню задолженности Франция занимает третье место в еврозоне после Греции и Италии и уже 2 года находится под усиленным контролем Евросоюза. Чтобы стабилизировать финансы, правительство планирует в бюджете на 2027 год сокращение расходов и другие меры на общую сумму 54 миллиарда евро. Соединенные Штаты Америки и Китай провели в Нью-Йорке переговоры по вопросам торговли и искусственного интеллекта, которые министр финансов США Скотт Бессент назвал крайне успешными. Он сообщил, что консультации по искусственному интеллекту перешли в практическую плоскость. Стороны обсуждают создание постоянного механизма взаимодействия, который получит название «Искусственный интеллект. Диалог США и Китая». Вашингтон предложил в рамках этого механизма ввести систему взаимных уведомлений о возможных инцидентах и угрозах, связанных с искусственным интеллектом. По словам Бессента, США и Китай также намерены выработать общее понимание целей и угроз в сфере искусственного интеллекта. Голоса на выборах в Берлине уже подсчитаны, однако объявленный результат пока считается предварительным. В ближайшие дни данные еще раз проверят, а окончательный результат выборов в Палату депутатов должен утвердить земельный избирательный комитет. Его заседание запланировано на 12 октября. Новый берлинский парламент впервые соберется 29 октября. До этого партии начнут консультации о возможном формировании правящей коалиции. При этом конкретного срока для избрания нового правящего бургомистра пока нет. Сначала партиям необходимо договориться о парламентском большинстве и, как правило, заключить коалиционное соглашение. После этого депутаты смогут избрать нового главу правительства Берлина. В берлинском Штеглице вечером в воскресенье с высоты около 30 метров обрушились части фасада здания на Шлоссштрассе. Причина пока неизвестна. Спасатели с помощью альпинистского оборудования сняли оставшиеся опасные элементы. На время операции были частично перекрыты Шлоссштрассе, Шильдхорнштрассе и соседний мост. Один из очевидцев происшествия получил шок. Ему была оказана медицинская помощь. Сегодня в Берлине синоптики обещают переменную облачность на протяжении всего дня, временами возможны кратковременные осадки. К вечеру станет суше, ветер ослабеет. Максимальная температура 18 градусов по Цельсию.
3: На дорогах.
2: На 111-м автобане сразу две помехи. В направлении Ораниенбурга в тоннеле Тегель из-за заглохшего автомобиля закрыта правая полоса. А по направлению в центр после аварии перекрыта левая полоса между Хольцхаузерштрассе и Зальдерштрассе. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пусть понедельник задаст хороший ритм всей недели. Легкого вам дня, хорошего настроения и до встречи в эфире.

2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Цена всей ностальгии – медный грош. Это было как один против троих. Лететь с пятого этажа балкона. В убитых подъездах батарея была теплом трона. Нищих королей рок-н-ролла, обидевших козлам интифаду, которые знали, что и

И нам ломали пальцы в ментах, гнали в шею из будущего и комсомола, жгли волосы, а мы теряли страх. И некоторые герои рэпа со своими гламурными тёлками в нафаршированных тачках ни хрена не видели такой весны, такой поножовщины в батлах-драчках, в которых подыхали мы.

очередной тусовке свалки и выйти вон. Но когда судьба позовет меня на прощальный последний ужин, разожжет свечи и погаснут все фонари, я кое-что вспомню, я не

0: приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: На часах 15.00. В эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Выборы заметно изменили политический расклад в Берлине. Левая партия впервые становится сильнейшей силой в Палате депутатов. Она получила почти 26% голосов и более чем вдвое улучшила свой прежний результат. ХДС, который до сих пор возглавлял правительство города, заметно потерял поддержку и оказался вторым. Одновременно значительно усилилась АДГ, тогда как СДПГ и Зеленые получили меньше голосов, чем на прошлых выборах. БСВ в парламент не проходит. Левая партия укрепила позиции и на районном уровне. Она стала крупнейшей фракцией сразу в 6 районных парламентах. Теперь внимание переключается на формирование нового правительства города. Партиям предстоят консультации и переговоры о возможной коалиции, от которых будет зависеть, кто в итоге возглавит Берлин. Немецкие компании называют бюрократию главной проблемой для экономики страны. В опросе Мюнхенского института ИФО на чрезмерные административные требования указала половина предприятий. На втором месте высокие цены на энергию. Их назвали 27% компаний. Еще 22% пожаловались на расходы на персонал. В ИФО отмечают, бюрократия не только отнимает время сотрудников, но и тормозит инвестиции. Некоторые проекты становятся нерентабельными из-за сложных процедур согласования и документации. В Германии все больше людей пользуются общественным транспортом. За первые 6 месяцев года автобусы и поезда совершили более 5,5 миллиардов пассажирских перевозок. На 2% больше, чем годом ранее. Одной из причин в федеральном статистическом ведомстве называют популярность Deutschland Ticket. Сейчас единый проездной для регионального и городского транспорта стоит 63 евро в месяц. На фоне рекордных цен на бензин вновь звучат призывы сделать Deutschland Ticket дешевле. Однако федеральное правительство пока делает ставку на меры по снижению стоимости топлива. Google оштрафовали на 403 миллиона евро за нарушение при обработке данных о местоположении пользователей. Такое решение приняла Ирландская комиссия по защите данных после 6-летнего расследования. Регулятор установил, что Google недостаточно прозрачно информировала пользователей о сборе геолокации, а некоторые данные хранила дольше необходимого. Речь идет, в частности, об истории местоположений и активности в приложениях. Помимо штрафа, компанию обязали в течение 6 месяцев привести обработку данных в соответствии с европейскими правилами защиты персональных данных. После победы левой партии на выборах в Берлине ее предвыборная вечеринка оказалась в центре скандала. На мероприятии появился Иса Ремо, представитель известной берлинской семьи, которую правоохранительные органы связывают с клановой преступностью. Вместе с ним был замечен активист Ибрахим Ибрахим, которого немецкие СМИ называют сторонником организации, внесенной Евросоюзом в список террористических. Главная кандидатка левых Элиф Эральп заявила, что Ремо приглашен не был, и его вывели с мероприятия. Она подчеркнула, что партия дистанцируется от организованной преступности. В Берлине минувшей ночью полиция провела несколько операций в районах Кройцберг и Фридрихсхайн. У станции Герлицер-Банхоф задержали 25-летнего мужчину по подозрению в торговле каннабисом. При задержании он оказал сопротивление и легко ранил полицейского. Позже у Вриценер-Банхоф полиция задержала предполагаемых наркоторговцев, а еще один мужчина попытался напасть на сотрудника полиции с разбитой бутылкой. А возле Уберплац несколько мужчин избили человека, сопровождая нападение гомофобными оскорблениями. Одного подозреваемого установили на месте. До конца дня в Берлине сохранится переменная облачность, временами возможны небольшие осадки. К вечеру станет лучше, ветер ослабеет, температура выше 18 градусов по Цельсию уже не поднимется.
2: На дорогах.
1: На автобане А100 в сторону Вединга пробка плюс около 10 минут. В направлении Трептова из-за высокой загруженности закрыты одна полоса и въезд Зименсдам. На 103-м автобане между Филанштрассе и Зарштрассе также есть ограничения. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пусть понедельник задаст хороший ритм всей недели. Легкого вам дня, хорошего настроения и до встречи в эфире.

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Флегедин Ставакада ищет квалифицированных сотрудников. Мы приглашаем вас стать частью нашей команды в районах Марцан и Хеллерсдорф. Если вы Кранкентфлегер или Альтенфлегер, обладаете немецким дипломом и правом работать в Германии, то мы ищем именно вас. Мы предлагаем высокую заработную плату, работу с поддержкой опытной команды, стабильные условия труда, водительские права для работы обязательны. Свои резюме присылайте по адресу info@flege-avocado.de. Флегединст Авокадо, где ваша работа приносит радость.

0: Радио «Голос Берлина».
1: На часах 16:00 в эфире на радио «Голос Берлина» время информационного выпуска новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Выборы заметно изменили политический расклад в Берлине. Левая партия впервые становится сильнейшей силой в Палате депутатов. Она получила почти 26% голосов и более чем вдвое улучшила свой прежний результат. ХДС, который до сих пор возглавлял правительство города, заметно потерял поддержку и оказался вторым. Одновременно значительно усилилась АДГ, тогда как СДПГ и «Зеленые» получили меньше голосов, чем на прошлых выборах. БСВ в парламент не проходит. Левая партия укрепила позиции и на районном уровне. Она стала крупнейшей фракцией сразу в 6 районных парламентах. Теперь внимание переключается на формирование нового правительства города. Партиям предстоят консультации и переговоры о возможной коалиции, от которых будет зависеть, кто в итоге возглавит Берлин. Немецкие компании называют бюрократию главной проблемой для экономики страны. В опросе Мюнхенского института ИФО на чрезмерные административные требования указала половина предприятий. На втором месте высокие цены на энергию. Их назвали 27% компаний. Еще 22% пожаловались на расходы на персонал. В ИФО отмечают, бюрократия не только отнимает время сотрудников, но и тормозит инвестиции. Некоторые проекты становятся нерентабельными из-за сложных процедур согласования и документации. В Германии все больше людей пользуются общественным транспортом. За первые 6 месяцев года автобусы и поезда совершили более 5,5 миллиардов пассажирских перевозок. На 2% больше, чем годом ранее. Одной из причин в федеральном статистическом ведомстве называют популярность Deutschland Ticket. Сейчас единый проездной для регионального и городского транспорта стоит 63 евро в месяц. На фоне рекордных цен на бензин вновь звучат призывы сделать Deutschland Ticket дешевле. Однако федеральное правительство пока делает ставку на меры по снижению стоимости топлива. Google оштрафовали на 403 миллиона евро за нарушение при обработке данных о местоположении пользователей. Такое решение приняла Ирландская комиссия по защите данных после 6-летнего расследования. Регулятор установил, что Google недостаточно прозрачно информировала пользователей о сборе геолокации, а некоторые данные хранила дольше необходимого. Речь идет, в частности, об истории местоположений и активности в приложениях. Помимо штрафа, компанию обязали в течение 6 месяцев привести обработку данных в соответствии с европейскими правилами защиты персональных данных. После победы левой партии на выборах в Берлине ее предвыборная вечеринка оказалась в центре скандала. На мероприятии появился Иса Ремо, представитель известной берлинской семьи, которую правоохранительные органы связывают с клановой преступностью. Вместе с ним был замечен активист Ибрахим Ибрахим, которого немецкие СМИ называют сторонником организации, внесенной Евросоюзом в список террористических. Главная кандидатка левых Элиф Эральп заявила, что Ремо приглашен не был, и его вывели с мероприятия. Она подчеркнула, что партия дистанцируется от организованной преступности. В Берлине минувшей ночью полиция провела несколько операций в районах Кройцберг и Фридрихсхайн. У станции Герлицер-Банхоф задержали 25-летнего мужчину по подозрению в торговле каннабисом. При задержании он оказал сопротивление и легко ранил полицейского. Позже у Врицинер-Банхоф полиция задержала предполагаемых наркоторговцев, а еще один мужчина попытался напасть на сотрудника полиции с разбитой бутылкой. А возле Уберплац несколько мужчин избили человека, сопровождая нападение гомофобными оскорблениями. Одного подозреваемого установили на месте. До конца дня в Берлине сохранится переменная облачность, временами возможны небольшие осадки. К вечеру станет лучше, ветер ослабеет, температура выше 18 градусов по Цельсию уже не поднимется.
2: На дорогах.
1: На автобане А100 в сторону Вединга пробка плюс около 10 минут. В направлении Трептова из-за высокой загруженности закрыты одна полоса и въезд Зименсдам. На 103-м автобане между Филанштрассе и Зарштрассе также есть ограничения. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пусть понедельник задаст хороший ритм всей недели. Легкого вам дня, хорошего настроения и до встречи в эфире.
0: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

автостоянка, стройка, гаражи, старый пруд. Очень много каких-то дач, их все время жгут. Лужа, которая не сохнет целый год, и вокруг слой грязи, кусты, деревья, кусты. Это я все излазил, а там, я знаю, дальше есть поле ровное. Я видел его в бинокль, оно огромное. А что за этим полем? Надо туда сходить или сгонять на велике. Главное, чтобы не узнали родители. А там за этим полем лежит просто-напросто мир весь. Я планирую все увидеть, я обязательно вырвусь. Только надо хорошо себя вести, и я буду. Я сделаю уроки, я вынесу мусор, я помою посуду. А потом туда, где ждут горы, реки и ели, я обязательно к ним приду с бутербродами в своем портфеле. Днем буду смотреть на облака, а ночью на космос. Я не потеряюсь, у меня есть папин компас.

Можно было бы, конечно, позвать с собой и старшего брата, но не думаю, что он пойдет. Вряд ли. Он все время торчит там, в этом своем институте, говорит, скучно. Но деваться некуда от этой жути. А вот я не собираюсь делать то, чего мне не хочется. Я всегда буду делать только то, что хочется. Я не буду жаловаться на тяжелую судьбу мою. И если что-то пойдет не так,

списывать домашку. Бабуля говорит, все сойдет, как вода с гуся. Нет, бабусь, я женюсь и не разведусь. Мне других не надо, будь их 5 или 90. Я люблю Дашу, это же просто.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: На часах 17:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Выборы заметно изменили политический расклад в Берлине. Левая партия впервые становится сильнейшей силой в Палате депутатов. Она получила почти 26% голосов и более чем вдвое улучшила свой прежний результат. ХДС, который до сих пор возглавлял правительство города, заметно потерял поддержку и оказался вторым. Одновременно значительно усилилась АДГ, тогда как СДПГ и «Зеленые» получили меньше голосов, чем на прошлых выборах. БСВ в парламент не проходит. Левая партия укрепила позиции и на районном уровне. Она стала крупнейшей фракцией сразу в 6 районных парламентах. Теперь внимание переключается на формирование нового правительства города. Партиям предстоят консультации и переговоры о возможной коалиции, от которых будет зависеть, кто в итоге возглавит Берлин. Немецкие компании называют бюрократию главной проблемой для экономики страны. В опросе Мюнхенского института ИФО на чрезмерные административные требования указала половина предприятий. На втором месте высокие цены на энергию. Их назвали 27% компаний. Еще 22% пожаловались на расходы на персонал. В ИФО отмечают, бюрократия не только отнимает время сотрудников, но и тормозит инвестиции. Некоторые проекты становятся нерентабельными из-за сложных процедур согласования и документации. В Германии все больше людей пользуются общественным транспортом. За первые 6 месяцев года автобусы и поезда совершили более 5,5 миллиардов пассажирских перевозок. На 2% больше, чем годом ранее. Одной из причин в федеральном статистическом ведомстве называют популярность Deutschland Ticket. Сейчас единый проездной для регионального и городского транспорта стоит 63 евро в месяц. На фоне рекордных цен на бензин вновь звучат призывы сделать Deutschland Ticket дешевле. Однако федеральное правительство пока делает ставку на меры по снижению стоимости топлива. Google оштрафовали на 403 миллиона евро за нарушение при обработке данных о местоположении пользователей. Такое решение приняла Ирландская комиссия по защите данных после 6-летнего расследования. Регулятор установил, что Google недостаточно прозрачно информировала пользователей о сборе геолокации, а некоторые данные хранила дольше необходимого. Речь идет, в частности, об истории местоположений и активности в приложениях. Помимо штрафа, компанию обязали в течение 6 месяцев привести обработку данных в соответствии с европейскими правилами защиты персональных данных. После победы левой партии на выборах в Берлине ее предвыборная вечеринка оказалась в центре скандала. На мероприятии появился Иса Ремо, представитель известной берлинской семьи, которую правоохранительные органы связывают с клановой преступностью. Вместе с ним был замечен активист Ибрахим Ибрахим, которого немецкие СМИ называют сторонником организации, внесенной Евросоюзом в список террористических. Главная кандидатка левых Элиф Эральп заявила, что Ремо приглашен не был, и его вывели с мероприятия. Она подчеркнула, что партия дистанцируется от организованной преступности. В Берлине минувшей ночью полиция провела несколько операций в районах Кройцберг и Фридрихсхайн. У станции Герлицер-Банхоф задержали 25-летнего мужчину по подозрению в торговле каннабисом. При задержании он оказал сопротивление и легко ранил полицейского. Позже у Вриценер-Банхоф полиция задержала предполагаемых наркоторговцев, а еще один мужчина попытался напасть на сотрудника полиции с разбитой бутылкой. А возле Уберплац несколько мужчин избили человека, сопровождая нападение гомофобными оскорблениями. Одного подозреваемого установили на месте. До конца дня в Берлине сохранится переменная облачность, временами возможны небольшие осадки. К вечеру станет лучше, ветер ослабеет, температура выше 18 градусов по Цельсию уже не поднимется.
2: Thank you. На дорогах.
1: На автобане Остов в сторону Вединга пробка плюс около 10 минут. В направлении Трептова из-за высокой загруженности закрыты одна полоса и въезд Зименсдам. На 103-м автобане между Филанштрассе и Зарштрассе также есть ограничения. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пусть понедельник задаст хороший ритм всей недели. Легкого вам дня, хорошего настроения и до встречи в эфире.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снижение.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

знаю. Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Здравствуйте. Сегодня аэростат будет немножко необычным. Совсем без слов. Дело в том, что я выяснил, что лучше всего мне рисуется под музыку Брайана Ина. И я частенько ставлю его многочасовой альбом «Музыка для инсталляций». Поставишь, и можно рисовать его хоть весь день. И одно произведение из этого цикла под названием «И дормиенто» – «Я сплю» постепенно стало мне нравиться все больше и больше. И дело дошло до того, что мне захотелось поделиться им с вами. Оно совсем ни на что не похоже, но вдруг оно кому-то придется по сердцу. Так я решил, и вот оно. Итак, Брайан Ино. «И дормиенто».

Однажды Джан Джоу приснилось, что он бабочка. Счастливая бабочка, которая радуется, что она достигла исполнения желаний. И которая не знает, что она Джан Джоу. Внезапно он проснулся и с испугом увидел, что он Джан Джоу. Неизвестно, Джан Джоу снилось, что он бабочка. Или же бабочке снилось, что она Джан Джоу. А ведь между Джан Джоу и бабочкой, несомненно, существует различие. Это называется превращением вещей. Спасибо. Мир и свет всем-всем нам.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: предательски медленно длить. Пиши, когда едешь, все там же тебя буду ждать.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
1: Всем огромный привет, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Тинайс. И в нашей программе мы говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
2: И сегодня мы подготовили для вас очередной микс из совершенно разных звучаний артистов, наши личные открытия и новинки последних недель.
0: Синестезия.
1: Сентябрь вовсю идет, и начинаем сегодня с сингла «Oh Yes, Signal», который войдет в новый альбом. Его релиз тоже уже совсем скоро, 9 октября. «Signal» — это первый русскоязычный релиз Лизы после длительного периода. Он открывает новый этап жизни творчества артистки, более экспериментальный и свободный. Это динамичный такой трек на стыке инди-попа и электронной музыки. И здесь саморефлексия Лизы граничит со стихийным внутренним импульсом, а осознание собственной силы существует одновременно с принятием уязвимости. В итоге песня накрывает слушателя как электрический разряд или внезапная зимняя метель. Но до зимы нам еще далеко, поэтому давайте будем слушать эту песню.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Синестезия продолжается. Мы только что поймали сигнал от певицы ОЕС. И, кстати, сниппет на этот трек был снят в Исландии продюсерской компанией из Парижа. Такой вот получился по-настоящему международный проект.
1: Прям захотелось, знаешь, когда я смотрел этот сниппет, попасть хотя бы на секунду в эти просторы. Правда, Вик?
0: Я тебе скажу, что это огромная моя мечта — однажды побывать в Исландии. Так что надеюсь, что она осуществится. Может быть, мы даже сделаем это вместе.
1: Когда-нибудь берлинскую студию обязательно построим и в Исландии. Ну ладно, давайте переходить к следующему треку. Что у нас там на очереди?
0: А дальше у нас новая для синестезии исполнительница — Лунный бард с песней «Маленький принц». Скажу честно, я услышала о ней из рилсов, и она сразу покорила меня какой-то детской добротой любящего сердца. Вот так вот я смогла это сформулировать. Так что сейчас включаю эту песню для всех, кто чувствует себя как-то, может быть, одиноко. Считайте, что это наше послание к вам.

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Лунный бард прямо сейчас отыграл в ваших динамиках с композицией «Маленький принц». Ну а впереди мы с Викой подготовили вам летнюю новинку от Басты и Майи Мишель. «Если я буду танцевать». Так называется песня. И этот трек, кстати, тоже сейчас активно вирусится в соцсетях. Представители лейбла Басты даже называют его современной интерпретацией истории о красавице и чудовище.
2: А сами артисты сравнивают звучание трека с танцем Умы Турман и Джона Траволты в «Криминальном чтиве». Так что, как бы там ни было, песня и правда цепляет смесью винтажного диска, фанка и поп-музыки 90-х. Так что в ближайшие несколько минут ловите заряд танцевального настроения.
1: Ну а себе, Вик, какой фильм эта песня напоминает?
2: Честно говоря, у меня сейчас все ассоциации с рилсами, которые я вижу на эту песню. В общем, про меня можно легко делать выводы, я много сижу в Инстаграме.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Анестезия продолжается, и мы переносимся в январь этого года и готовимся слушать песню «Падай» от Булата и Искрит. Еще немного лирических баллад в нашем эфире о попытках сдаваться чувствам и при этом желании от них же и убежать. В общем, извечная тема.
2: Но мы же никак не могли ее пропустить в нашей программе, Вик, правда?
1: Да, Саш, я думаю, что синестезия в целом, как я уже ранее говорила, еще в том сезоне создавалась именно для того, чтобы мы сколлекционировали все песни на эту тему.
2: Ну и тут, кстати, в этой песне снова мягкий женский вокал перекликается с какой-то мужской брутальностью. Такие полярности энергии второй трек подряд. Поэтому делайте громче и наслаждайтесь.

0: «Искрит» отыграли в нашем эфире с песней «Падай». Ну и, к слову, «Искрит» когда-то к нам приходила в первом сезоне программы. Запись эфира вы можете найти на сайте радио «Голос Берлина». Ну а дальше мы переходим к новинке прошлой пятницы. Мне кажется, мы с Викой ее очень сильно ждали. Катя Дакука выпустила песню «Полюби меня такой». Трек стал частью ее альбома «Нашла в столе». Так называется альбом. И мне, кстати, очень нравится его название. Как будто оно отсылает к метафоре сокровенных воспоминаний, старых чувств или черновиков, которые внезапно достают из тайника памяти.
1: Песни в альбоме, кстати, буквально про это. Потому что в них и вправду очень много про внутренние переживания и про память, а еще про поиск принятия и чувство принятости. И трек, который мы будем сейчас слушать, как раз об этом. О желании, чтобы тебя любили таким, какой ты есть. Со всеми твоими гранями и особенностями.
0: Да будет так.
1: Аминь.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Синестезия.
1: Катя Дакука с песней «Полюби меня такой» только что отыграла в программе «Синестезия». Мы не прекращаем наше музыкальное путешествие по новинкам сентября и переходим к синглу «Maybe Baby, Baby Bars 4». Вот так он называется.
2: Так как Maybe Baby из Беларуси, прямо сейчас передаем всем нашим дорогим слушателям, белорусам, пламенный привет. Ну и, конечно, сейчас специально для вас никакой серьезной смысловой нагрузки, только настоящая женская энергия, вайб и тотальный стиль.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Maybe Baby прямо сейчас отыграла в ваших динамиках. Это программа «Синестезия», и мы продолжаем. У меня, к слову, недавно появился винил Мурата Насырова, и теперь каждый раз, когда мне немного грустно, я ставлю эту песню, которая прямо сейчас прозвучит в наших динамиках. Посвящаю ее всем вам, дорогие слушатели. Минутки меланхолии иногда абсолютно нормальны. А еще, кстати, передаю привет моей подруге Полине. Уже в эту субботу я буду у нее в Будапеште в 20:00 в повторе. Мы вместе услышим этот привет в синестезии. Если, кстати, вы пропустили какую-то часть нашего эфира, то обязательно включайте нас в субботу. А прямо сейчас в ваших динамиках обещанный.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Дальше у нас чуть более спокойное звучание из последних дней августа, трек «Мирель. Черная кошка». Строчки песни, кстати, были вдохновлены реальной встречей певицы с бездомной кошкой, образ которой перерос в глубокую личную историю о внутреннем состоянии одиночества и параллелях между судьбой человека и животного.
2: Вообще, эта песня стала своеобразным возвращением певицы к такой кошачьей теме спустя 3 года после предыдущих подобных релизов. И продолжает ее самостоятельный путь, на котором артистка сама отвечает за написание и продюсирование своей музыки, в чем мы Еву очень поддерживаем.

0: Программа «Синестезия» продолжается. Мюрель со своей черной кошкой только что отыграла в нашем эфире. Вик, а вот ты вообще веришь в приметы? Я вот, наверное, верю в единственную. Это вот как раз, когда встречаю черную кошку, я всегда стараюсь ее обходить стороной, чтобы она мне точно не перешла дорогу.
1: С кошками у меня тоже так работает. Я еще верю в то, что нельзя обходить столб с разных сторон, если ты идешь с человеком рядом, потому что вы можете поругаться.
0: Ты его прямо оттаскиваешь, да, прежде чем он перейдет.
1: Ну, я обычно втискиваюсь и говорю, не делай этого.
0: Как хорошо, что в нашей студии нет столбов, и мы можем продолжать наше погружение в музыкальный мир. И что у нас там дальше?
1: А впереди у нас еще одна новинка прошлой недели. Группа, которая называется «Синдром главного героя». Мне очень нравится это название. И их песня «Оттепель». Об эмоциональном кризисе в отношениях, которые совершенно не хочется завершать. Вот так. Вообще, эта группа покорила меня именно вокальными партиями, хотя здесь голос вокалиста не раскрыт на полную мощность, на мой взгляд. Дальше мы включим вам еще одну песню, послушав которую, вы точно поймете, о чем я говорю.
0: Этот трек, кстати, звучит очень по-доброму и даже по-киношному, несмотря на тему песни. Слушая его, создается ощущение, что герои непременно справятся со всеми сложностями. Знаешь, как будто переход к грядущему хэппи-энду. Надеюсь, так оно и будет.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос».

0: играла в эфире программы «Синестезия» Алекс и Вика в берлинской студии. И, конечно же, от этого исполнителя мы никуда не отходим, потому что следующая песня тоже будет его. И называться она будет «Зима». Вик, я еще, знаешь, в прошлом каком-то выпуске, во втором сезоне, тебе говорил о том, что нам нужно завести словарик самых интересных неймингов групп и исполнителей. Мне кажется, что нам реально стоит это сделать.
1: Нам придется тогда посмотреть все выпуски, которые были до этого, точнее, все сценарии к этим выпускам, чтобы выписать всех, кого мы еще не учли.
0: И потом еще отдельный выпуск посвятить просто читанию этих артистов без музыки, просто как разговорный подкаст.
1: Давай обязательно это сделаем. Но сейчас предлагаю послушать песню «Зима» от «Синдрома главного героя». Для меня она звучит как попытка отрефлексировать пройденный путь и отпустить прошлое. И тут снова появляется такое ощущение киношности, будто бы эти строчки служат переходом к абсолютно новому сезону жизни. Вот, будем надеяться, что это действительно так.

0: Синестезия.
1: Синдром главного героя с песней «Зима» отыграли в программе «Синестезия». Мы никуда не уходим. И на очереди у нас группа «Ragged Boots» с песней «Мой долгий день». Этот трек случайно попался мне на волнах Spotify и зацепил своим очень убаюкивающим, спокойным звучанием. Он буквально звучит так, как будто бы его можно петь перед сном, подводя итоги уходящего дня.
2: Да, я тоже, кстати, Вик, ощутил в нем какую-то такую, знаешь, усталость, как будто одни сутки слишком уж долго. И даже нет слов, чтобы описать все, что успело в них произойти. Такие дни тоже бывают, и мне кажется, что осенью их становится больше. Поэтому, дорогие слушатели, давайте не отчаиваться, а только делать громче.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается, и дальше на очереди у нас композиция Noize MC из альбома «Неразбериха», вышедшего в 2013 году. Но прежде чем мы будем ее слушать, Вик, я бы хотел сказать слова поддержки Ване, потому что буквально пару дней тому назад я читал новость о том, что в России на него снова завели новое уголовное дело. И я надеюсь, то, что когда-нибудь это все закончится, и все эти уголовные дела уйдут в историю, и никогда эти несправедливые приговоры не будут воплощены в жизнь.
2: Надеюсь, что у нас у всех и у Вани все будет хорошо, и если вы тоже, дорогие слушатели, о чем-то сегодня переживали, пусть эта песня будет для вас добрым напоминанием о том, что в масштабах этого мира многие проблемы не так уж страшны, даже если кажется, что с ними вообще невозможно справиться. Только давайте без экзистенциальных кризисов, пожалуйста.
1: Хотя бы на сегодня.
2: Да, надеюсь, что эта песня будет звучать именно поддерживающе. Для вас, для нас.
1: И для Вани.
2: И для Вани, если он вдруг нас слышит.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Noise MC с песней «Плюс-минус ноль» только что прозвучал в программе «Синестезия». И раз уж мы снова под конец выпуска подошли к таким динамичным звучаниям, следом предлагаю включить песню «Пляска дурака» от группы «Рубеж веков».
2: Ой, Вик, ну я сейчас прям готовлюсь, и вы, дорогие слушатели, тоже. Сейчас будет микс фольклора, блюза и рока.
1: Да, и поверьте нам, он звучит просто как какой-то вихрь.

0: синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Впереди у нас артист, чье творчество как-то часто стало появляться в наших выпусках, Вик. Но мы, если что, дорогие слушатели, не специально. Оно правда того стоит. В этот раз еще лучше прозвучит на контрасте с предыдущей песней Андрей Катиков и его композиция «Мины» о попытке сохранить любовь и преодолеть отчуждение и гордость, которая мешает людям сделать шаг навстречу друг другу.
2: И, цитируя команду самого артиста, это история о невидимых барьерах, которые мы возводим сами, защищаясь от боли. А по словам певца, это еще и очень личная история, которая посвящена его близкому человеку, который по причине разных факторов и гордыни, и упрямства не может наладить связь с отцом уже больше 2 лет. Далее цитата. «Это очень емкое переживание, переложенное на песню. Кто-то звонит на телефон. Рад бы узнать, что это ты. Что наконец-то кто-то решился на этот шаг, но никто так и не решается».

0: анестезия. Андрей Катиков с песней «Мины». Наконец нашего эфирного часа. Но, дорогие слушатели, у нас еще остается одна песня. Это программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии пока что. И прежде чем мы будем завершать, хотел бы напомнить вам о YouTube-канале «Радио Голос Берлина». Буквально неделю назад там вышло интервью Кристины Луны, видеоверсия, которую, мне кажется, так сильно все ждали, особенно мы с Викой. И на момент сегодняшний это интервью уже набрало более 15 тысяч просмотров. Я надеюсь, то, что вы, дорогие слушатели, тоже его посмотрите, потому что оно реально того стоит. Вик, вот что самое запоминающееся с первого выпуска нашей программы третьего сезона, с разговора с Луной, тебе больше всего запомнилось?
1: Мне очень понравился разговор про чакры и про энергию. Это мои самые любимые темы, как обычно. Вот, поэтому да. Я потом еще долго ходила, думала.
0: Почему я не удивлен?
1: И думала, как круто, что мы все уже постепенно начинаем говорить на каком-то очень схожем языке.
0: Это правда. И круто, что Кристина была у нас уже два раза в гостях. Я надеюсь, что еще много раз она у нас будет в качестве гостя. К тому же совсем скоро у нее будет новый альбом выходить. И я держу кулачки, чтобы он вышел вовремя, как и некоторые инсайдерские источники обещали в ближайшее время. В общем, любим, ждем и надеемся. Ну а пока переходим к следующей песне. Ну а вы, дорогие слушатели, обязательно посмотрите это интервью. Еще раз напоминаю.
1: А этот выпуск завершаем своеобразным музыкальным манифестом от группы «Обстоятельства». Песня называется «Бейся за свет». Будем считать, что это еще одно послание и пожелание от нас к вам и к самим себе, чтобы продолжать сохранять человечность и поддерживать внутренние ценности и какие-то моральные ориентиры даже в самые непростые дни.
0: Но даже если у кого-то сегодняшний день был непростым, я надеюсь, то, что наша компания хотя бы чуточку его улучшила. Это была программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. Надолго с вами не прощаемся. Услышимся уже на радио «Голос Берлина» буквально через какую-то недельку. Правда, Вика?
1: Правда, Саш. Всем пока.
2: «Синестезия». Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Да.
1: Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Да, я требователен и тревожен. Тебе, наверное, было сложно меня любить. И вряд ли кто-то нам понять поможет, как мы себя сами завели в тупик. Ты не забудешь все мои секреты, я не забуду твоего лица. И как-то жаль, что наша песня

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина».
1: Так душою истомилась по воде и по суше, за тобою ломилась.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.